Я живу в Москве с рождения, но всегда, но всегда в дорогу рвусь, то лечу я на оленях, то я лезу на Эльбрус. Я пройду, пройду повсюду, по тропе, по целине, родники ищу и руды, чтобы их дарить стране. Я живу в Москве с рождения, но шаги мои звучат там, где гор нагромождение, где земля таит свой клад. Путь нелегок, путь мой долог, и обрывист, и горист, потому что я геолог, не какой-нибудь турист. Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь. Это жизнь моя, движение, тут и радость, тут и грусть. И не знаю я покоя в разноцветии славных дней, и встречаюсь я с Москвою.

покоя в разноцветии славных дней. И встречаюсь я с Москвою, как с невестою своей. И встречаюсь я с Москвою, как с невестою.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Прощай, Москва, не надо слов и слез, скажу тебе сегодня по секрету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что если у костра глаза подернет дым воспоминаний, под долгим одиноким.

Москва, сияние гордых звезд, прими слова прощального привета. Не знаешь ты, что я тебя увез, в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Москва словам не верила, а верила любви. Снега Амель запорошена, листвою ль заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо.

обручальным нам садовое кольцо. Москва тревог не прятала, хотя видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Ее любовь не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо.

хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

в непутевом том краю ты мне руку подавала, руку верную свою. О, Москва!

Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться.

первую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых твоих.

Утро к нам приходит круто, надвигается горой. О, московские маршруты, о, метро, метро, метро. Переезды, переходы, перекликивания. Белокаменные всходы, новостроек по краям. Города.

Но Москва всегда Москва. И на улице просторной закипел прибой людской, вдоль по авиамоторной, вдоль по автозаводской. В заводских цехах глазастых свет горит среди ночей. О шоссе энтузиастов, о дорогах.

Москва, всегда Москва. Жить без страха, без оглядки, так столица нам велит. Ведь несут ее палатки оба полюса земли. И слышны ее приветы, где других приветов нет. И видны ее ракеты у таинственных планет. Городами

всегда Москва. Перед трудным перевалом ты приди к ее стенам. Здесь берет свое начало вся советская страна. Эти крыши, как рассказы, эти окна, как слова. Хоть и строилась не сразу, но зато навек Москва.

покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

и дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Я живу в Москве с рождения, но всегда, но всегда в дорогу рвусь, то лечу я на оленях, то я лезу на Эльбрус. Я пройду, пройду повсюду, по тропе, по целине, родники ищу и руды, чтобы их дарить стране. Я живу в Москве с рождения, но шаги мои звучат там, где гор нагромождение, где земля таит свой клад. Путь нелегок, путь мой долог, и обрывист, и горист, потому что я геолог, не какой-нибудь турист. Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь. Это жизнь моя, движение, тут и радость, тут и грусть. И не знаю я покоя в разноцветии славных дней, и встречаюсь я с Москвою.

покоя в разноцветии славных дней. И встречаюсь я с Москвою, как с невестою своей. И встречаюсь я с Москвою, как с невестою.

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

0: звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль. Зябнет березовый куст. Два беспризорных щенка возятся в мокрой траве. К стеклам прижата щека. Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет.
1: Привет.
0: Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

тебе отослать. Ты-то порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресеньем в Москве. Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гость.

Прощай, Москва, не надо слов и слез, скажу тебе сегодня по секрету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что если у костра глаза подернет дым воспоминаний, под долгим одиноким

Я буду на свидание, мне здесь знаком. Наверное, каждый двор тебе на память подарил я детство. И молодость, и солнечный задор. О-о-о, ты город мой оставил мне в наследство. Прощай, Москва, сияние гордых звезд. Прими слова прощального привета. Не знаешь ты, что я тебя увез, в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пойти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

о деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо.

Москва тревог не прятала, хотя видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Ее любовь не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в ее.

Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я прибыл.

первую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых твоих.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке

и дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

житье. Я настаивать не стану, видно каждому свое. Я бродил по Заполярью, спал в сугробах, жил во льду, забредал.

травах, в непутевом том краю ты мне руку подавала, руку верную свою. О, Москва, Москва святая, я встречал тебя везде, в синих просеках.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли

Я живу в Москве с рождения, но всегда, но всегда в дорогу рвусь, то лечу я на оленях, то я лезу на Эльбрус. Я пройду, пройду повсюду, по тропе, по целине, родники ищу и руды, чтобы их дарить стране. Я живу в Москве с рождения, но шаги мои звучат там, где гор нагромождение, где земля таит свой клад. Путь нелегок, путь мой долог, и обрывист, и горист, потому что я геолог, не какой-нибудь турист. Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь. Это жизнь моя, движение, тут и радость, тут и грусть. И не знаю я покоя в разноцветии славных дней, и встречаюсь я с Москвою.

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

Утро к нам приходит круто, надвигается горой. О, московские маршруты, о, метро, метро, метро. Переезды, переходы, перекликивания. Белокаменные всходы, новостроек по краям. Города.

Но Москва всегда Москва. И на улице просторной закипел прибой людской. Вдоль по авиамоторной, вдоль по автозаводской. В заводских цехах глазастых свет горит среди ночей. О шоссе энтузиастов, о дорогах.

Москва, всегда Москва. Жить без страха, без оглядки, так столица нам велит. Ведь несут ее палатки оба полюса земли. И слышны ее приветы, где других приветов нет. И видны ее ракеты у таинственных планет. Городами на рассвете тихо бродит синева. Но Москва одна на свете. Но Москва всегда Москва. Перед трудным перевалом ты приди к ее стенам. Здесь берет свое начало вся советская страна. Эти крыши как рассказы, эти окна как слова. Хоть и строилась не сразу, но зато навек Москва. Города

Звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль. Зябнет березовый куст. Два беспризорных

Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет, привет. Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

тебе отослать. Ты-то порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача.

в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гость.

Хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться.

ним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых твоих.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке

Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

прощай, Москва, не надо слов и слез, скажу тебе сегодня по секрету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что если у костра глаза подернет дым воспоминаний, по долгим одиноким вечерам, а к тебе ходить я буду на свидание, по долгим одиноким вечерам, к тебе ходить я буду на свидание. Мне здесь знаком, наверное, каждый двор, тебе на память подарил я детство и молодость, и солнечный задор. О, ты город мой оставил мне в наследство. Прощай, Москва, сияние гордых звезд, прими слова прощального привета. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Москва словам не верила, а верила любви. Снегами ль запорошена, листвою ль заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, что бы ни было в начале.

нам садовое кольцо. Москва тревог не прятала, хотя видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Ее любовь не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо.

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

Я живу в Москве с рождения, но всегда, но всегда в дорогу рвусь, то лечу я на оленях, то я лезу на Эльбрус. Я пройду, пройду повсюду, по тропе, по целине, родники ищу и руды, чтобы их дарить стране. Я живу в Москве с рождения, но шаги мои звучат там, где гор нагромождение, где земля таит свой клад. Путь нелегок, путь мой долог, и обрывист, и горист, потому что я геолог, не какой-нибудь турист. Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь. Это жизнь моя движение, тут и радость, тут и грусть. И не знаю я покоя в разноцвете славных дней, и встречаюсь я с Москвою.

житье, я настаивать не стану, видно каждому свое. Я бродил по Заполярью.

непутевом том краю ты мне руку подавала, руку верную свою. О, Москва, Москва святая, я встречал тебя везде, в синих просеках Алтая и в далекой Кулунде. Ты не просто город.

хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться, и везде повторял я слова: дорогая моя столица, золотая моя

Мы запомним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых.

0: Дорогая моя Москва.
1: Утро к нам приходит круто, надвигается горой. О, московские маршруты, о, метро, метро, метро. Переезды, переходы, перекликивания. Белокаменные всходы, новостроек по краям. Городами

Но Москва всегда Москва. И на улице просторной закипел прибой людской, вдоль по авиамоторной, вдоль по автозаводской. В заводских цехах глазастых свет горит среди ночей. О шоссе энтузиастов, о дороге.

но Москва, всегда Москва. Жить без страха, без оглядки, так столица нам велит. Ведь несут ее палатки оба полюса земли. И слышны ее приветы, где других приветов нет. И видны ее ракеты у таинственных планет. Городами

покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на Хитровке Киляровского жду, а в Столешниковом, ну просто беда, целый сон воспоминаний и дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

Звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль. Зябнет березовый куст. Два

0: Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет.
1: Привет.
0: Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

отослать. Ты-то порвешь сгоряча этот чудесный конверт.

Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гость.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

прощай, Москва, не надо слов и слез, скажу тебе сегодня по секрету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что если у костра глаза подернет дым воспоминаний, под долгим одиноким вечером

Я буду на свидание, мне здесь знаком. Наверное, каждый двор тебе на память подарил я детство. И молодость, и солнечный задор. О-о-о, ты город мой оставил мне в наследство. Прощай, Москва, сияние гордых звезд. Прими слова прощального привета. Не знаешь ты, что я тебя увез, в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя...

Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь, то лечу я на оленя, то я лезу на Эльбрус. Я пройду, пройду повсюду, по тропе, по целине, родники ищу и руды, чтобы их дарить стране. Я живу в Москве с рождения, но шаги мои звучат там, где гор нагромождение, где земля таит свой клад. Путь нелегок, путь мой долог, и обрывист, и горист, потому что я геолог, не какой-нибудь турист. Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь. Это жизнь моя движение, тут и радость, тут и грусть. И не знаю я покоя в разноцветии славных дней, и встречаюсь я с Москвою.

покоя в разноцветии славных дней. И встречаюсь я с Москвою, как с невестою своей. И встречаюсь я с Москвою, как с невестою.

Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, Москва словам не верила, а верила любви. Снегами ль запорошена, листвою ль заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, что бы ни было в начале.

нам садовое кольцо. Москва тревог не прятала, хотя видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Ее любовь не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо.

В чем дело, сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

видно каждому свое. Я бродил по Заполярью, спал в сугробах, жил во льду, забредал.

в непутевом том краю ты мне руку подавала, руку верную свою. О, Москва, Москва святая, я встречал тебя везде, в синих просеках.

Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться.

ним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых

покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на Хитровке Киляровского жду, а в Столешниковом, ну просто беда, целый сон воспоминаний и дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд.

Утро к нам приходит круто, надвигается горой. О, московские маршруты, о, метро, метро, метро. Переезды, переходы, перекликивания. Белокаменные всходы, новостроек по краям. Городами

но Москва всегда Москва. И на улице просторной закипел прибой людской, вдоль по авиамоторной, вдоль по автозаводской. В заводских цехах глазастых свет горит среди ночей, о шоссе энтузиастов, о дорогах.

но Москва всегда Москва. Жить без страха, без оглядки, так столица нам велит. Ведь несут ее палатки оба полюса земли, и слышны ее приветы, где других приветов нет, и видны ее ракеты у таинственных планет. Городами

всегда Москва. Перед трудным перевалом ты приди к ее стенам. Здесь берет свое начало вся советская страна. Эти крыши как рассказы, эти окна как слова. Хоть и строилась не сразу, но зато навек Москва.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит как

Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь, то лечу я на оленях, то я лезу на Эльбрус. Я пройду, пройду повсюду,

и руды, чтобы их дарить стране. Я живу в Москве с рождения, но шаги мои звучат там, где гор, там, где гор нагромождение, где земля таит свой клад. Путь нелегок, путь мой долог, и обрывист, и горист, потому что я геолог, не какой-нибудь турист. Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь. Это жизнь моя, движение, тут и радость, тут и грусть. И не знаю я покоя в разноцветии славных дней. И встречаюсь я с Москвою.

покоя в разноцветии славных дней. И встречаюсь я с Москвою, как с невестою своей. И встречаюсь я с Москвою, как с невестою своей.

звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль. Зябнет березовый куст. Два

Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет, привет. Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей. О, не молчи, мой трубач, пой свою песню без слов. Плачь в одиночестве, плачь, это уходит любовь.

ты-то порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресеньем в Москве. Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гости пришли.

Прощай, Москва, не надо слов и слез, скажу тебе сегодня по секрету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что если у костра глаза подернет дым воспоминаний, под долгим одиноким ветром.

Мне здесь знаком, наверное, каждый двор тебе на память подарил я детство и молодость, и солнечный задор. О, ты город мой оставил мне в наследство. Прощай, Москва, сияние гордых звезд, прими слова прощального привета. Не знаешь ты, что я тебя увез, в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя...

хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться, и везде повторял я слова: дорогая моя столица, золотая моя.

Мы запомним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых.

о деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, что бы ни было в начале.

печальным нам садовое кольцо. Москва тревог не прятала, хотя видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Ее любовь не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке

и дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

видно каждому свое. Я бродил по Заполярью, спал в сугробах, жил во льду, забредал в такие дали, что казалось, пропаду. На высоких перевалах, в непутевом том краю, ты мне руку подавала, руку верную свою. О, Москва, Москва святая, я встречал тебя везде, в синих просеках.

Я живу в Москве с рождения, но всегда, но всегда в дорогу рвусь, то лечу. То лечу я на оленях, то я лезу на Эльбрус. Я пройду, пройду повсюду,

и руды, чтобы их дарить стране. Я живу в Москве с рождения, но шаги мои звучат там, где гор, там, где гор нагромождение, где земля таит свой клад. Путь нелегок, путь мой долог, и обрывист, и горист, потому что я геолог, не какой-нибудь турист. Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь. Это жизнь моя движение, тут и радость, тут и грусть. И не знаю я покоя в разноцветии славных дней, и встречаюсь я с Москвою.

Утро к нам приходит круто, надвигается горой. О, московские маршруты, о, метро, метро, метро. Переезды, переходы, перекликивания. Белокаменные всходы, новостроек по краям. Городами

Но Москва всегда Москва. И на улице просторной закипел прибой людской, вдоль по авиамоторной, вдоль по автозаводской. В заводских цехах глазастых свет горит среди ночей. О шоссе энтузиастов, о дороге.

но Москва всегда Москва. Жить без страха, без оглядки, так столица нам велит. Ведь несут ее палатки оба полюса земли. И слышны ее приветы, где других приветов нет. И видны ее ракеты у таинственных планет. Городами

всегда Москва. Перед трудным перевалом ты приди к ее стенам. Здесь берет свое начало вся советская страна. Эти крыши как рассказы, эти окна как слова. Хоть и строилась не сразу, но зато навек Москва.

Хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает.

Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться, и везде повторял я слова: дорогая моя столица, золотая моя

Мы запомним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых твоих.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

0: звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль. Зябнет березовый куст. Два беспризорных щенка возятся в мокрой траве. К стеклам прижата щека. Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет.
1: Привет.
0: Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

сослать. Ты-то порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресеньем в Москве. Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гости пришли.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва. И красный не дает билет.

Прощай, Москва, не надо слов и слез, скажу тебе сегодня по секрету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что если у костра глаза подернет дым воспоминаний, по долгим одиноким вечерам, а к тебе ходить я буду на свидание. По долгим одиноким вечерам к тебе ходить я буду на свидание. Мне здесь знаком, наверное, каждый двор. Тебе на память подарил я детство и молодость, и солнечный задор. О, ты город мой оставил мне в наследство. Прощай, Москва, сияние гордых звезд, прими слова прощального привета. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя

Нам садовое кольцо Москва тревог не прятала, хотя видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Ее любовь не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в

Я живу в Москве с рождения, но всегда, но всегда в дорогу рвусь, то лечу. То лечу я на оленях, то я лезу на Эльбрус. Я пройду, пройду повсюду, по тропе, по целине. Родники ищу и руды, чтобы их дарить стране. Я живу в Москве с рождения, но шаги мои звучат там, где гор. Там, где гор нагромождение, где земля таит свой клад. Путь нелегок, путь мой долог, и обрывист, и горист. Потому что я геолог, не какой-нибудь турист. Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь, это жизнь. Это жизнь моя, движение, тут и радость, тут и грусть. И не знаю я покоя в разноцветии славных дней. И встречаюсь я с Москвою,

покоя в разноцветии славных дней. И встречаюсь я с Москвою, как с невестою своей. И встречаюсь я с Москвою, как с невестою.

перевалах, в непутевом том краю ты мне руку подавала, руку верную свою. О, Москва, Москва святая, я встречал тебя везде, в синих просеках.

На свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться.

новую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых твоих.

покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

Поет охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

Утро к нам приходит круто, надвигается горой. О, московские маршруты, о, метро, метро, метро. Переезды, переходы, перекликивания. Белокаменные всходы, новостроек по краям. Города,

но Москва всегда Москва. И на улице просторной закипел прибой людской, вдоль по авиамоторной, вдоль по автозаводской. В заводских цехах глазастых свет горит среди ночей, о шоссе энтузиастов, о дороге.

Москва, всегда Москва. Жить без страха, без оглядки, так столица нам велит. Ведь несут ее палатки оба полюса земли. И слышны ее приветы, где других приветов нет. И видны ее ракеты у таинственных планет. Городами

всегда Москва. Перед трудным перевалом ты приди к ее стенам. Здесь берет свое начало вся советская страна. Эти крыши, как рассказы, эти окна, как слова. Хоть и строилась не сразу, но зато навек Москва. Города

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил.

0: звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль. Зябнет березовый куст. Два беспризорных щенка возятся в мокрой траве. К стеклам прижата щека. Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет.
1: Привет.
0: Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

день, чтобы тебе отослать. Ты-то порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресеньем в Москве. Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гость.

Я живу в Москве с рождения, но всегда, но всегда в дорогу рвусь, то лечу. То лечу я на оленях, то я лезу на Эльбрус. Я пройду, пройду повсюду, по тропе, по целине. Родники ищу и руды, чтобы их дарить стране. Я живу в Москве с рождения, но шаги мои звучат там, где гор, там, где гор нагромождение, где земля таит свой клад. Путь нелегок, путь мой долог, и обрывист, и горист, потому что я геолог, не какой-нибудь турист. Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь. Это жизнь моя, движение, тут и радость, тут и грусть. И не знаю я покоя в разноцветии славных дней. И встречаюсь я с Москвою.

покоя в разноцветии славных дней. И встречаюсь я с Москвою, как с невестою своей. И встречаюсь я с Москвою, как с невестою.

на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

Прощай, Москва, не надо слов и слез, скажу тебе сегодня по секрету. Не знаешь ты, что я тебя увез, в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя увез, в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что если у костра глаза подернет дым воспоминаний, под долгим одиноким ведь

на свидание. Мне здесь знаком, наверное, каждый двор тебе на память. Подарил я детство и молодость, и солнечный задор. О-о-о, ты город мой оставил мне в наследство. Прощай, Москва, сияние гордых звезд. Прими слова прощального привета. Не знаешь ты, что я тебя увез, в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя...

жил в землянке в окопах тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться.

Мы запомним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых твоих.

0: Я моя Москва.
1: Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Москва словам не верила, а верила любви. Снегами ль запорошена, листвою ль заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, что бы ни было в начале.

Москва тревог не прятала, хотя видала всякое. Но беды все и горести склонялись перед ней. Ее любовь не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в